дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз това ковкогои музнок дар Душанбе бисьор истифода мебарет. Пас абонементи НЕРУ роги хали колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар харда фа пардох кардани хаки това ковко. Лозим нест. Шумо ба хамай това ковкогои шахр ба мохлати интихоб шуда. Як хафта, як мо, йоки як соли пура бе махдудият. Даст раси пайдо мекунет. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонай НЕРУ нухта тиджей ворид шуда. Дару фай зарури ро интихоб кунет. Ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Na sita, kumi na saba after saa kumi na mbili, this your morning, loving your company so far. Pali uko joja ma, have a lovely day, na kaku na shida kidogo, may God take it away, and also work hard towards it. Sauti unasikia, mina ito majimaji.
1: King Kafu mwenyewe.
0: Hirio kabisa, alibad.
1: Catches the worm.
0: Naanza kama kawa kama dawa. Yes. Apo kwa quotes.
2: My friend, sometimes you should just take your suitcase, go to the airport, take pictures and then go back home. Confuse your enemy. Confuse them.
1: Changanya confuse your enemy. Sa zingine ingia ata kwa ndege, piga ma selfie ushuke.
0: Aju uliendaga
1: na uliendaga. Alafu upotea. Potea mwezi.
0: Akae na pressure.
1: Akae na pressure. Alafu sa ujitokeze tena utoke kama ile anyarge ni ile.
0: Yeah.
1: Unatokea kwanza una greet una greet ewa.
0: Vyo ulisimama kwa ile ndege.
1: Una greet ewa kwanza.
0: Kwanza huyo jamaa alisema njoo inafaa turudi pale.
1: Ah, tutarudi.
0: Anauliziaga. Njoo picha zangu njoo hata ni wapost. Watu waaminiki nilikuwa na nyinyi.
1: Ah, tunafaa tukuje. Tunafaa turudi.
0: Noma sana. Yangu nasema hivi. Character is destiny.
1: Yeah.
0: Character is destiny.
1: Yes.
0: Venye ukianguka una reason, venye ukiwa juu una reason, venye unaweka humility, venye una face challenges ni character.
1: Yeah.
0: So character is destiny. Kwa nini nasema hivyo? Jana nilikuwa na piga story hapo, true ghetto story na Baba Ogam. Anaitwa David Rabok Ogam. Baba Ryan Ogam Rayo. Mm. Hey! Watu wanatoka mbali. Tulipiga story sana. Story sana. You'll get to watch it on hey, leo by the way. Inafaa ianguke leo juu ni World Cup.
1: Yeah.
0: Jua mebonga sana juu ya ball na World Cup, juu ya Kenya family. Stay tuned. Ilikuwa ni story humbling kabisa. Ndio maana nimetoa hiyo quote, character is destiny.
1: Yes, I am. Yangu ni simple kabisa. You hate the pressure, but pressure is what upgrades you.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Tena hapo character.
1: Kama hauna pressure,
0: character,
1: you jua hakuna kitu inaendelea.
0: Tumesema the same things. A character, una maintainaje pressure yes. Ikiwa. Baba King Muzi anasema, kutangulia kwa baa sio kulewa. Amesema hiyo ni Argentina proverbs. So kutangulia kufunga sio kumaliza game. Mm. And three times Argentina have proven kuwa kutangulia kufunga sio kumalizia. Mm. Ukiona Messi kwa kiwanja usisherekee sana, anawaza. Breakup is for small boys. Real men pause their relationship and resume when she is back to her senses. Robert Mugabe proverb ya Steve Mluakite.
3: Топ Савол. Майдони Савол Гейлардши. Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах в Душанбе, улица Шотимур, 61 и Худжанд, улица Исмаили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
10: Рақами телефони идораи реклама
11: 41 41.
12: Суридинал дар Азия Плюс.

0: низко вам поклониться хочу.
1: Audio Stories.
2: Падение большого астероида или кометы – потенциальная угроза жизни на Земле. Подобные катастрофы известны как импактные события. Их последствия ужасны. Помимо пожаров, землетрясений и цунами, возникает мощный выброс пыли, золы и различных химических веществ в верхние слои атмосферы, что вызывает резкое снижение глобальной температуры. Ученые расходятся во мнениях относительно минимального размера космического тела, которое может спровоцировать массовое вымирание человечества. Наиболее вероятно, что достаточен астероид или комета размером от 10 километров. Именно такой объект, предположительно, столкнулся с полуостровом Юкатан в Мексике около 66 миллионов лет назад и образовал кратер диаметром около 150 километров. Существует гипотеза, которая связывает это событие с исчезновением динозавров. Небольшие космические тела диаметром менее километра тоже представляют опасность. Они вызывают локальные разрушения, но вряд ли смогут уничтожить нашу цивилизацию. Для предотвращения неожиданных столкновений специалисты ведут мониторинг потенциально опасных околоземных объектов – небесных тел, чьи траектории проходят ближе 7 миллионов километров от Земли. Причина учета столь широкой зоны заключается в сложности точного расчета движения астероидов и комет, зависящих от множества факторов, включая влияние гравитации Солнца, планет, Луны и других малых тел Солнечной системы. Согласно данным исследований, в течение ближайшего столетия близкое расстояние к Земле пройдут лишь 17 из известных 1265 51 километра.
1: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: В 16 столетии на фоне распространения идей протестантизма Европа переживала всплеск различных радикальных религиозных течений. Особенную известность получили анабаптисты, которые призывали к созданию идеального христианского сообщества. В 1534 году они взяли контроль над немецким городом Мюнстером, объявив его Новым Иерусалимом, откуда должно было начаться Второе пришествие Христа. Во главе восстания встал лидер Ян Бакельсон, портной, родом из голландского города Лейден. Он назвал себя пророком и утверждал, что именно в Мюнстере состоится возвращение Спасителя, а остальная часть мира будет уничтожена. Под руководством Бакельсона город преобразился в теократическое общество, управляемое избранными людьми, подчиненными строгим законам, основанным на понятиях божественной справедливости. Частная собственность была упразднена. Женщины обязаны были вступать в полигамные союзы, мотивируемые подготовкой к грядущему Царствию Божьему. Сообщается, что жизнь в Мюнстере сопровождалась жестокостью и произволом. Народ испытывал лишения и голод, а лидеры общины наслаждались роскошью. Покинуть город было невозможно. Ворота оставались закрытыми, а войско епископа Франца фон Вальдека блокировало территорию извне. Через год осадного положения восстание потерпело поражение. В 1535 году Бакельсон был схвачен и казнен, а его тело поместили в железную клетку на башне собора в качестве урока остальным.
0: Аудио сторис.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Сервис, в пятницу в столице нас ожидает комфортная солнечная погода. Днем максимальная температура плюс 20 градусов. Осадков не ожидается.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».